пресмоляная вода. Стремясь наполнить свой сосуд, храню любовь и мир. Пускай душа приложит труд, а Бог спасет от дыр, и станет чаша.

первый класс. Легко в бою, но труд учения в потах дается нам подчас. И вот задачу непростую мне настоятель

обойти. Она кричать: пришли не в пору, больных тревожить, как на грех.

сказать раскаяния слова. Но удивлен я был немало, когда на грани забытия она с трудом пролепетала: грехов ведь нету у меня.

изпады. Я называл грехи и страсти, какие вспомнились тогда. В ответ она на это, к счастью, мне говорила: да, грешна. Бог сердца лед разбил на части, и полилась из глаз вода. Я все спешил, и не случайно, она могла же умереть, чтобы святым Христовым тайнам

Ни дух в твой дом не дал для ног воды, сия слезами, нозями,

присмило веки веков. Амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас. Господи, очисти грехи наша. Владико, прости беззаконие наша. Свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присмило веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да свети се име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам дълги наша, яко же и ми оставляем должником нашим, и не

Всех концей земли, сущих в море далече, уготовляя горы крепостью своею, припоясан силою, смущая глубину морскую, шуму волн его кто постоит, смятутся языцы и убоятся живущие в концах от знамени твоих. Исходы утра и вечера украсиши, посетилися землю и упоились ее, умножились и обогатить ее. Река Божия, наполнися вод, уготовились и пищу им, яко тако есть уготование. Бразды я упой, умножи житое я, в каплях и я возвеселиться воссияющий. Благословиши венец лета благости твоя, и поля твоя исполнится тука. Разбодеют красные пустыни, и радостью холми припояжутся. Одешася овни овчие, и удолье умножит пшеницу, воззовут, ибо воспоют. Воскликните, Господи, вы вся земля, пойте же имени Его, дадите славу хвале Его. Рците Богу, коль страшна дела Твоя, во множестве силы Твоей я солжу Тебе в рази Твои. Вся земля да поклонится Тебе и поет Тебе, да поет же имени Твоему Вышний. Придите и видите дела Божии, коль страшен совете паче сынов человеческих. Обращая море в сушу, в реце пройдут ногами. Там мы возвеселимся о нем, владычествующим силою своей веком. Очи его на языке презираете, преогорчевающие, да не возносятся в себе. Благословите языцы Бога нашего, и услышан сотворите глаз хвалы Его, положшего душу мою в живот, и не давшего в смятение ног моих. Яко искусил неси, Боже, разжигал неси, яко же разжизается сребро. Ввел неси, в сеть положилась и скорби на хребте нашем. Возвелись и человеки на главы наши, пройдох он сквозь огонь и воду, и извелись ины в покой. Внийду в дом твой со всесожжением, воздам тебе молитвы моя, я же изрекости усне мои, и глаголаша уста моя в скорби моей. Всесожжение тучно вознесу тебе с кадилом, и овны вознесу тебе волы с козлы. Придите, услышите и повем вам, все боящиеся Бога, велико сотвори души моей. К Нему усты моими воззвах и вознесох под языком моим. Неправду аще узрех в сердце моем, да не услышит меня Господь. Всего ради услыша мя Бог, внят глазу моления моего. Благословен Бог, иже не отстави молитву мою и милость свою от меня. Боже ущедренный, благословенный, просвети лице Твое наны и помилуйны. Познати на земле путь Твой во всех языцах спасение Твое. Да исповерятся Тебе люди, Боже, да исповерятся Тебе люди все. Да возвеселятся и да возрадуются языцы, яко судишь и людям правотою, и языки на земле наставишь. Да исповерятся Тебе люди, Боже, да исповерятся Тебе люди все. Земля даде плод свой, благословенный Боже, Боже наш, благословенный Боже, и да убоятся Его все концы земли.

да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так уто погибнут грешницы от лица Божия, а праведницы да возвеселятся, да возрадуются пред Богом, да насладятся в веселье. Воспойте Богу, пойте имени Его, пути сотворите восшедшему на запады. Господь, имя Ему, и радуйтесь пред Ним. Да сметутся от лица Его отца сирых и судей вдовиц, Бог вместе святим Своим. Бог вселяет единомысленные в дом, изводя окованные мужеством, так уж где преогорчевающие, живущие во гробе. Боже, внегда исходите Тебе пред людьми Твоими, внегда мимо ходите Тебе в пустыне. Земля потрясеся, ибо небеса кануша от лица Бога Синайна, от лица Бога Израилева. Дождь волен отлучите, Боже, достоянию Твоему, и изнеможе Ты же совершил и сие. Животные Твоя живут на ней, уготовилась и

Господь даст глагол благовествующим силою многою, Царь силу возлюбленного красотою дома разделите корысти, аще по спите посреди предел, криле голубей не посребрени, и между дарами я и я в блещании злата, в них да разнствует небесный цари на ней, а снижаться в Силмоне. Гора Божия, гора тучная, гора усыренная, гора тучная, вскую не пщуете горы усыренные, гора юже благоволи Бог жить и в ней, ибо Господь вселится до конца. Колесница Божия тмами тем тысяча гобзующих, Господь в них сина его святем. Восшелыся на высоту, пленилась и плен, приялыся и даяние в человецах, ибо непокоряющиеся еже вселитеся. Господь Бог благословен, благословен Господь день дне, поспешит нам Бог спасение наше, Бог наш, Бог еже спасати, и Господня, Господня исходящая смертная. Обаче Бог сокрушит главы врагов своих, вверх власть приходящих при грешениях своих. Рече Господь, от Васана обращу, обращу во глубинах морских. Я, куда мочится нога твоя в крови, язык пес твоих отвраг от него. Видено бывше шествие твое, Боже, шествие Бога моего царя и живо святем. Предвориша князя близ поющих посреди дев тимпанниц. В церквах благословите Бога, Господа от источник Израилевых. Там о Вениамин юнейший во ужасе, князя Иудови владыки их, князя Заволонни, князя Невфалимли. Заповесть Божия силою Твоею, укрепи Боже сие, еже соделались и в нас. От храма Твоего во Иерусалим Тебе принесут цари и дары. Запрети зверем тростным сон юнец в юницах людских. Еже затворите искушенные сребром, расточи языки, хотящие браним. Приидут молитвенницы от Египта, Ефиопия предварит руку свою к Богу. Царство земное, пойте Богу, воспойте Господи, и вошедшему на небо небесе на востоке. Все даст гласу своему глас силы, дадите славу Богови, на Израиле велелепота Его и сила Его на облацах. Дивен Бог во святых своих, Бог Израилев, то и даст силу и державу людям своим.

Спаси мя, Боже, як в недоша воды до души моя, углибох в темени глубины и несть постояния, придох во глубины морские, и буря потопи мя. Утрудихся зовы, измолча гортань мой, исчезости очи мои, вот еже уповать ими на Бога моего. Умножишься паче влас главы мои, я ненавидящий мя туни, укрепишися врази мои, изгоняющие мя неправедно. Я же не восхищах, тогда воздаях. Боже, Ты увиделись, и безумие мое, и прегрешение мое от Тебе не утаишася. Да не постыдятся о мне терпящие Тебе, Господи, Господи сил, нежето посрамятся о мне ищущие Тебе, Боже Израилев. Яко Тебе ради претерпех поношение, покры срамота лице мое, чужд бы их братья мои и странен сыновом матери моей я. Яко ревность дому Твоего снедемя, и поношение поносящих Ти на подоша на мя, и покрых постом душу мою, и бых в поношение мне, и положих одеяние мое в ретище, и бых им в притчу. О мне глумляхуся, сидящий во вратех, и о мне пояху, пьющие вино. Аз же молитвою моею к Тебе, Боже, время благоволения. Боже, во множестве милости Твоей я услыши мя, во истине спасения Твоего. Спаси мя от брения, да не углебну, да избавлюся от ненавидящих мя и от глубоких вод. Да не потопит меня буря водна, и неже да пожрет меня глубина, неже сведет о мне ровенник уст своих. Услыши мя, Господи, яко благо милость Твоя, по множеству щедрот Твоих призрена мя. Не отврати лица Твоего от отрока Твоего, яко скорблю, скоро услыши мя. Вонми души моей и избави ее, враг моих ради избави мя. Ты, бо весь и поношение мое, и студ мой, и срамоту мою, пред Тобою все оскорбляющие мя. Поношение чаяши душа моя и страсть, и ждах со скорбящего и небе, и утешающих и не обретох. И даша в снедь мою желчь, и в жажду мою напоиша мя отста. Да будет трапеза их пред ними в сеть, и в воздаяние, и в соблазн. Да помрачатся очи их, еже не видеть их, ребет их вынус ляцы. Пролей на ня гнев Твой, и ярость гнева Твоего да постигнет их. Да будет двор их пуст, и в жилищах их да не будет живы. За ней, Боже, Ты поразил, еси, ти погнаша, и к болезни язв моих приложиша, приложи беззаконие к беззаконию их, и да не внидут в правду Твою, да потребятся от книги живых, и с праведными да не напишутся. Нищ и боля есть, а спасение Твое, Боже, да примет мя. Восхвалю имя Бога моего с песнею, возвеличу Его во хвалении. И угодно будет Богу паче тельца юна, роги износящей пазногти, да узрят нищие и возвеселятся, в защите Бога и жива будет душа ваша, яко услышал Боги Господь, и окованные своя не уничижи. Да восхвалят Его небеса и земля, море и вся живущая в нем, яко Бог спасет Сиона, и созиждутся гради иудейские, и вселятся таму, и наследят и. И семя рабов Твоих удержит и любящие имя Твое вселятся в нем. Боже, в помощь мою вонми, Господи, помощи мне подщися, да постыдятся и посрамятся ищущие душу мою, да возвратятся вспять и постыдятся хотящими злая, да возвратятся обестыдящиеся глаголющими благо же, да возрадуются и возвеселятся о Тебе все ищущие Тебе, Боже, и да глаголют выну, да возвеличится Господь, любящий спасение Твое. Аз же нищ есть, и убог, Боже, помози мне, помощник мой и избавитель мой, если Ты, Господи, не закоснись.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Владыка Господи Боже наш, иже един окаянный моя душа недуг, и сия исцеление ведай, исцели ее, як уже весь, ради множества милости Твоей и щедрот Твоих. Понеже отдел моих несть пластыря приложите ей, неже елея, не обязания. Но Ты, пришедый неправедные призвать, но грешные в покаяние, помилуй, щедри, прости ее, раздери рукописание многих моих истудных деяний и настави меня на правый путь Твой. Доходя его истине Твоей, возмогу избежать и стрел лукавого, и сица предстану неосужденно пред страшным престолом Твоим, славя и воспевая Пресвятое Твое имя во веки. Аминь.

Ак Акафист Пресвятой Богородице пред иконой Калужская, взбранной воеводе пренепорочной Деве Богородице, земли нашей Избавительнице, хвалебные песни приносим тераби Твои, яко иконы Твои явлением даровавшей нам стража неусыпна, Ты же моления нашего пред иконою Твою возносимого не отвержи, но защити, Владычице, от всех врагов видимых и невидимых, и избавенной от всяких болезней душевных и телесных, да во умилении сердца зовем Ти. Радуйся, Владычице, милость свое заступление нам являющая. Ангелов множество славят и Царицу всех и Богородицу, Ты бы исполнила иси радости сердца наше явлением нам чудотворной иконы Твоей в Тинькове и чудесы во храме имени Рождества Твоего в Весе Калужке, сию бы иконе Твоей поклоняющейся Тебе, Богоизбранное Дево, моление возносим со страхом и любовью глаголющее. Радуйся от патриархов преобразованная и от пророков предвозвещенная, радуйся, росшая агнца, вземшего грехи мира, радуйся, Адама и Еву, от древнего проклятия освободившая, радуйся, чудотворною иконою Твоею, всю землю нашу озаряющая, радуйся, икону Твою во знамение милости нам давшая, радуйся, яко на икону Твою взирающее, самой Тебе истине и Богородице поклоняемся, радуйся, Владычице, милость свою и заступление нам являющая. Видящий начертание лика Твоего девица Евдокия, в развращении сердца своего дерзновенно, оплеванием поругайся ему, не ведущий, яко сей Твой лик есть, Пресвятая Дево, Ты же в разумление ради, вдала сию в расслабление всего телесе, смягчение руку и ногу, ослепление очи, языка, немостувание, и сим показала еси, яко начертание лика сего есть икона Твоя чудотворная, да все люди его пьют крошемуся от Тебе Богослову, Аллилуйя! Разум человеческий не может постигнуть и великого Твоего милосердия, Пресвятая Богородице, яко искреннее покаяние болящей девицы прияла еси, и совершенное исцеление ей даровала еси, да молитву приносит пред иконою Твоею взывающей сице. Радуйся, лестнице небесной Иаковом предвиденная, радуйся тайну воплощения Божия, прежде век в Бозе сокровенную открывшая, радуйся ведущим брань против мира и дьявола добрая споспешнице, радуйся от грехопадений наших, им женещи сва избавляющая, радуйся, яко призывающее имя Твое, от падения страстного восставляющая, радуйся, благодатное бесстрастие ищущим сие, усердно подающая, радуйся, Владычице, милость свою и заступление нам являющая, силою данную Ти свыше чудотворную Твою икону, Пречистая Богородице, даровала еси нам знамение милости Твоя, явлющийся родителям Твоя девицы, и рекла еси им, буду ходатайствовать о граде Калуги и о всех людях его, мы же взирающи на икону Твою и множество чудес от нее ведущие, с радостью к ней припадаем и из глубины сердца благодарим Тя, дивную заступницу, взывающую Богу, Аллилуйя! И мощи присное милосердие попечение, еже людям согрешим не до конца погибнути, родителям Тая девицы повелела еси Пресвятая Богородице, да, свершено будет молебствие пред Твоей иконою со освящением воды, и да окропит иерей чер их болезнью пораженную, якуда исцелеет от недуга своего, нас же спаси, Госпоже, верою и любовью воспевающих Ти. Радуйся, двери и Иезекиилем пророченная, радуйся, во человечине единого Святая Троицы непорочно послужившая, радуйся рождением Сына Твоего спасения миру явшая, радуйся с верою имя Твое призывающих, от смерти спасающая,
радуйся, святителей веселье, и благовейных иереев похвало, радуйся, иноков и инокинь благочестивых, изрядная покровительнице, радуйся, владычице, милость свои заступления нам являющая, бурю напастей провидя, угрожавших краю Калужскому от Наполеона, святитель Евлампий, молящийся пред Твоей иконою Богородице, о избавлении от врагов, весь же прием, яко воинство вражие поражено бысть, на лице чернушце, благодарственно спасу Христу возопия, аллилуйя. Слышавши милость Твою, Богородице, через Твою икону на поле брани близ веси Тарутино, нам неспосланную, их доявила и сию на воздусе, но племенником, якоже свидетельство ваше пленение от них, и тако даровала еси победу воем нашим, радуемся о Твоей, Владычице, помощи, и с упованием воспеваем тисице. Радуйся, купино неопалимое, Боговице Моисеем предзримая, радуйся от потопа греховного нас спасающая, радуйся, кадильнице золотая, яко фимиам благоуханный молитвы Твоя к Богу, Сыну Твоему присно возносящая, радуйся, праведно движимый гнев Божий наны, молением своим скоро утоляющая, радуйся явлением на воздусе иконы Твоя, страх и трепет на враги наведшая, радуйся, Владычице, милость свою заступление нам являющая. Боготечная звезда явилася иси нам, Богородице, смыслы наша озаряющая и на путь спасительный наставляющая, врагом же нашим была иси, яко молния устрашающая их и отражающая от нас, егда Наполеон поразил близ града Малоярославца, рать нашу, понудию отыти ко граду Калуге, сам же услышав сие, по Твоему милостивому заступнице повелению, неведомое ради вины, вместо еже ко граду Калуге идти, иди по пути, его же сам разори и опустоши ко граду Гжатску, и так рать свою погуби, сего ради Твое крепкое заступление ведущее, с умилением глаголем Богу, аллилуйя. Проявльши велию любовь к людям, живущим во стране нашей, Пресвятая Богородице, землю нашу сохранила еси, и множество врагов, обышедших ю, далече от нея отгнала еси, си же врази наши уведиша, коль крепка есть помощь Божия Матери, мы же Твое всемощное заступление нам бывшее, добреведущее, в радости сердца воспеваем тисице. Радуйся, клеще таинственное Исаием провиденная, радуйся, примирение наше с Богом соделавшая, радуйся, Спасителя падшему человечеству росшая, радуйся в годину брани, помощью Твоею уповающих на Тя не оставляющая, радуйся всемощным заступлением Твоим, от меча иноплеменных нас избавляющая, радуйся без пролития крови, удаление православным воем даровавшая, радуйся, Владычице, милость свои заступления нам являющая. Проповедница богознаменитого чудесея явися некая жена в ограде Боровске, юже врачеве никак уже возмогоша исцелити, и рекоша, яко належит ей не по мнозе времени умрети, она же веру имущи, яко сила Божия всемогущая есть, не закосне просите, да веси Калужке пред Твоею Богородицей иконою совершенно будет о здравии и молебствие, и по вере своей аби от недуга своего исцелена бысть, тем же и мы, благодарственно прославляющи Бога, вопием Ему, аллилуйя. Воссияла есть икона Твоя, Богородице, чудесного исцеления ради жены, живущей во граде Боровске, даже и посреди жителей его, в расколе пребывающих и ничтущих образ Твой, сего ради Синклид Градский, в нем же по преизбыточеству бяху людие,
в расколе упорствующей уставе, да будет свершено на стог награда, молебное пение пред иконою Твоею, во грации принесенною, тем же, яко благая владычица, научины разуметь и промышление Божие о спасении людей, да взываем Ти радостно. Радуйся в защиту Церкви православные чудеса показующая, радуйся хулителей истинной веры невидимо наказующая, радуйся догматов веры ограждения и утверждения, радуйся, яко божественную веру прославиваеси, радуйся, раскольники на путь благий обращающая, радуйся, прелесть же раскола посрамляющая, радуйся, владычице, милость свою и заступление нам являющая, хотящи возгреть в сердцах людей любовь к иконе Твоей, заступнице наша, токи чудес изливаешь от нея, молитвою Бог Тебе возносимою, глухому внезапу слух даровася, ослепшему зрение открыся, расслабленному крепость во удесех его возвратися, здравие душею страждущей и бесом одержимый дадеся, люте болящей врачми оставленней житие во здравие и на многое лето продолжися, тем же и мы, с любовью к иконе Твоей припадающей и прославляющей Бога, вопием Ему Аллилуйя. Необоримая сиограда, охраняющая не от всяких болезней душевных и телесных, Пресвятая Богородице и заступающая всех к Тебе, прибегающих с молитвою, тем же и мы, припадающие к иконе Твоей, молим Тя, Владычице, от всяких болезней душевных и телесных избавены, вопиющие Ти из глубины сердца. Радуйся, солнце селения Христова, псалмопевцем предъявленное, радуйся, роща избавителя беззакония наша туни очищающего, радуйся, стамно пресвятая, в ней же алчущим правды соблюдается хлеб жизни вечная, радуйся, яко приходящих с верою к чудотворней Твоей иконе, от болезней душевных и телесных милостью наврачуешь им, радуйся болезнующих, оставленных врачми, от смерти избавляющая, радуйся, яко молитвами Твоими пристают тлетворные ветри и смертоносные язвы, радуйся, Владычице, милость свою заступление нам являющая, великое и уму человеческому неудобопостижное чудо явилось, Владычице мира, игда внезапу исцелила и укрепила еси в трезвенном житии некую жену в области града жиздры жившую, я же пьянству преданабие, совестью своею терзашися, яко страстью порока порабощена бысть, и сия ради вины обратися с верою к Тебе, Владычице, молящися пред Твоей иконою, и от Тебе исцеление желающи получить им, сего ради мы, на милость Твою уповающе восхваляем Твое милосердие, взывающе Богу, Аллилуйя. Видят и слышат жители нашей земли новую купель силоамскую, паче оные древние явльшуюся Пресвятая Богородице, в храме Рождества Твоего весь и калужке, в нем же поклоняются чудотворней иконе Твоей, ни единожды бо в лето и не точию первые входя здравие приемлет, но выну всяк недуг врачуешь и всех, с верою к Тебе прибегающих, сего ради вопием Ти. Радуйся, я же ради адсти нет, идусь и злобы трепещут, радуйся, я же ради врата рая, всем нам отверзаются, радуйся, помощь Твою святую, благовременно подающая всяцей души, верно Тебе молящийся, радуйся от страсти пьянства обратившихся к Тебе, с молитвою избавляющая, радуйся от рова погибельного безнадежных извлачающая, радуйся притекающих к покрову Твоему сладкое успокоение, радуйся, Владычице, милость Твою заступление нам являющая. Все гордыни одержимые и страх Божий скоро забывают, сице две жены в стране Калужской живущая, гордынею преисполненные ясно являху сомнение свое,
яко ікона Твоя царьбоносна єсть владичице, і сім таліко прогніваша Бога, яко праведним судом Його, тяжкими недуги наказання прияша, ми же таковое вразумлення видяще, с любовью поклоняемся Твоєму образу, взивающе Богу, Аллилуйя. Ведь и века сего отрицают поклонение иконе Твоей Пречистая Дево, не разумеют, бо в своем суе мудрии, яко честь иконе воздаваемая, на первообразное восходит, мы же не токмо сие ведуще, но и благодеяние иконою Твоею нам являемая душею радующейся, Тебе, Богородице, воголем. Радуйся стамно всезлатая, в ней же плоть и кровь Божественного Агнца уготовашася. Радуйся, трапеза святая, хлебом жизни нас питающая. Радуйся, суетною мудрость нечестивых витий посрамляющая и ослепленных ею на путь правый наставляющая. Радуйся, яко по благостыни своей угашаешь и в нас огни честия пламенем огня божественного. Радуйся, вразумляющая знаменьми и чудесы колеблемых в вере. Радуйся, Богоблагодатная, страх Божий и смирение в сердца наша вселяющая. Радуйся, Владычице, милость свою заступление нам являющая. Спаси хотящие люди, поклоняющиеся Твоей иконе, от бед благоволилась и Богородице, явитеся некой девице в Лужицком, близ града Можайска, монастыри жительствовавшей, и предварите да не имать общения с женою развращенною, и тем сохранилась девицу оную от грядущей беды, тем же и мы прославляем Господа Бога, давшего благодать таковую иконе Твоей, и вопием Ему Аллилуйя. Стена есть и крепкая, ограждающая род человеческий от бед, Пресвятая Богородице, скорую помощь являющая Твоя иконы всем чтущим Ю, в оградях, весях и обителях, сего ради мы осеняем и Твоим Богомати заступлением, на Твой взирающий пречистый образ молим Тя, да избавишь ины от всяких клевет, бед и скорбей вопиющих Ти. Радуйся, явшая миру обетованного сокрушителя главы Змиевы, радуйся, радость вечную спасителя миру росшая, радуйся рождением Сына Божия, двери Царствия Христова нам отвершая, радуйся казнь Божию за беззаконие наш от глав наших отводящая, радуйся любящих и чтущих Тя, от всяких бед и скорби избавляющая, радуйся радости всего мира, ею же слезы скорбящих отъемлются, радуйся, Владычице, милость свою заступление нам являющая. Пение непрестанно приношаше Ти, Пресвятая Богородице, некий житель жиздринские веси, с верою пред Твоею иконою моляся, да ему черь даруеши, Ты же, Богородице, благоволила еси, вняти мольбам его и исполните прошение его, мы же зряще на Твою икону, и видящие токи чудес от нее изливаемая, благая Богородительнице, из глубины сердца благодарим Тя, Царицу нашу дивную, воспевающе Богу, Аллилуйя. Светлыми лучами чудес икона Твоя сияет, Богомати Пречистая, и прогоняет силою Божию всякое вражье действо, тем же и мы грешнием, и муще таковое знамение Твоего к нам благоволения, радуемся глаголющим, о Пресвятая Богородице, умоли Господа да спасет мы, ими же весь судьбами, да не погибнем ни раскаяние о наших грехопадениях, и услыши похвалы сия, Тебе возносимые. Радуйся, Творца небесе и земли, бессемено воплотившая, радуйся осенением святые иконы Твоя, всякое вражье действо от нас отгоняющая, радуйся прошение наше на пользу исполняющая, радуйся неоскудеваемый источниче благословений и милостей Божьих к людям Твоим, радуйся благочестивых супружеств, незримое ограждение,
радуйся молитв ради усердных, плод бесщадным не спосылающая, радуйся, Владычице, милость свою и заступление нам являющая. Благодать умиления молитвенного Твоей, Владычице, иконы источаемая, да исполнит души наша, ащи грех ради в бесчувствие впадаем. Пробуди наше душевное усыпление, да не погибнем люте без покаяния, и прими нас вечные кровы, Богородительнице, да радующийся поем Богу, Тобою нас спасающему, Аллилуйя! Поющи чудеса, являемые от Твоей иконы, Мати Христа Бога нашего, и припадающие к ней, молим Тя, Владычице, буди нам защищение в день кончины нашия, егда има мы предстати на суд пред страшным престолом славы Сына Твоего, Господа нашего, да вопием Ти. Радуйся от власти лютого миродержца, уповающих на Тя избавляющая. Радуйся, гнев Божий, от рода православного отводящая. Радуйся, благую христианскую кончину, ублажающим Тя подающая. Радуйся, славящий Тя на воздушных мытарствах заступающая. Радуйся, крепкая надежда вечного спасения. Радуйся, двери райские, отверзающие присно Тя блажащим. Радуйся, Владычице, милость свою и заступление нам являющая. О Всепятая Мати Христа Бога нашего, прими милостью на сие моление наше, еже приносим пред Твоей иконою, и в час смертный явися нам сама пречистая, простирающая руку помощи, отгоняющая духи злобы, ищущая поглотить и души наша при разлучении от телесе, и умоли преснопоклоняемую Троицу избавить ины мучения вечного, да предстательством Твоим наследуем Царствие Небесное, и сподобимся со святыми пяти Богу, Аллилуйя! О Всепятая Мати Христа Бога нашего, прими милостью на сие моление наше, еже приносим пред Твою иконою, и в час смертный явися нам сама пречистая, простирающая руку помощи, отгоняющая духи злобы, ищущая поглотить и души наша при разлучении от телесе, и умоли преснопоклоняемую Троицу избавить ины мучения вечного, да предстательством Твоим наследуем Царствие Небесное, и сподобимся со святыми пяти Богу, Аллилуйя! О Всепятая Мати Христа Бога нашего, прими милостью на сие моление наше, еже приносим пред Твоей иконою, и в час смертный явися нам сама пречистая, простирающая руку помощи, отгоняющая духи злобы, ищущая поглотить и души наша при разлучении от телесе, и умоли преснопоклоняемую Троицу избавить ины мучения вечного, да предстательством Твоим наследуем Царствие Небесное, и сподобимся со святыми пяти Богу, Аллилуйя! Ангелов множество славят Тя, Царицу всех и Богородицу, Ты бы исполнила иси радости сердца наша, явлением нам чудотворной иконы Твоей в Тинькове, и чудесы во храме имени Рождества Твоего весь и Калужке, сей убо иконе Твоей поклоняющийся, Тебе, Богоизбранное Дево, моление возносим со страхом и любовью глаголющим. Радуйся от патриархов прообразованная и от пророков предвозвещенная. Радуйся, росшая агнца вземшего грехи мира. Радуйся, Адама и Еву, от древнего проклятия освободившая. Радуйся, чудотворную иконою Твоею, всю землю Калужскую озаряющая. Радуйся, икону Твою во знамении милости нам давшая. Радуйся, яко на икону Твою взирающе, самой Тебе истинней Богородице поклоняемся. Радуйся, Владычице, милость свою и заступление нам являющая. Взбранной воеводе при непорочной Деве Богородице, земли Калужские избавительнице,
хвалебные песни приносим те раби Твои, яко иконы Твои я явлением, даровавши нам стража неусыпно. Ты же моление нашего пред иконою Твоей возносимого не отвержи, но защити не владычице от всех врагов видимых и невидимых, избавены от всяких болезней душевных и телесных, да во умиление сердца зовем Ти. Радуйся, владычице, милость свое заступление нам являющая. О, Пресвятая Дева, Мати Христа Бога нашего, дивная Царица небесе и земли, волми многоболезненному воздыханию сердец наших, призри с высоты святые Твои на нас, с верою и любовью предстоящих пред чудотворную Твоей иконою и со умилением молящихся Тебе, Владычице, не предашь умолению Церковь Православную, помози нам, Пресвятая Богородице, Святоотеческую Православную веру до конца дней наших непорочно сохраните, во всех заповедях Господних неуклонно ходите, избавены от пагубных душевредных учений. На Твою дивная Царице милость уповаем раби Твои, очисти умы наши от греховных помыслов, души от расслабления, обуревания страстей, искушений, соблазновых грехопадений. Ты боиси Владычице крепкое прибежище грешников кающихся, воздвигни нас из глубины греховные, истинным покаянием ороси сохшие сердца наша, просвети сердечное очи наша к зрению спасения и прельщенных бесовскою прелестью на путь правый настави. Всякое дело злое и богопротивное разруши, всякому же благому и богоугодному делу научи и споспешествуй. Вложи, Владычице, в сердца наша дух страха Божия, дух благочестия, дух кротости, смирения, терпения, незлобия. Умягчи злые сердца наши и злые благи сотвори, ниспосли нам ревность о спасении. Вразуми и научи ны, о всемилостивая заступница наша, как обезгрешно ходите по пути земного сего жития, яко Ты, Пресвятая, веси и веру нашу, и упование наше видиши, о Владычице мира, скорбящих утеши, бедствующим помози, сохрани от молниеносного грома, от тлетворных ветров, лютых болезней, смертоносные язвы, междоусобные брани, нашествия врагов иноплеменных. О, Пресвятая Богородице, избавены от внезапной и насильственной смерти, всем нам даруй обращение на путь истины и крестьянскую кончину живота нашего, безболезненную, непостыдную, мирную, святых тайн причастную. Во время исхода нашего предстани нам, Дева Богородице, избавены от власти бесовские, воздушных горьких мытарств и огня вечного, скончавшимся внезапною смертью милостиво быти Сына Твоего умоли, и о всех усопших, и жени имут сродников, о упокоении их Сына Твоего умоляющих, сама буди непрестанная и теплая молитвенница и ходатайца, представшейся же вере и покаянии от временного жития сего отцы, братью и сестры наша, с подоби Твоим ходатайством вселитеся в обителях небесных, со ангелы и со всеми святыми, и где же не пристают гласи празднующих и радостно славящих Пресвятую Троицу, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. О, Пресвятая Владычице Богородице, Царице небесе и земли, к Тебе прибегаем и к Твоей помощи взываем. Сохрани землю нашу от нашествия врагов иноплеменных и междоусобные брани, и нас от всякие болезни душевные и телесные, и от смертоносной язвы, да всегда поем, величаем и славим Тя, Пресвятую Богородицу, яко благую и дивную заступницу нашу во веки веков. Аминь. Заступница от враг иноплеменных, необоримая нашей земли, избавительница от смертоносной язвы милостивая, избави рабы Твои от всяких бед и болезней,
с верой и любовью прибегающие к чудотворной иконе Твоей, и спаси души наши. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Не имам и песней, ни жество вес, как удостойно восхвалять Тя, Мати Христа Бога нашего, явление ради чудотворной иконы Твоей земли нашей, ток мы можем вопить и Тебе, не отврати милости Твоей от нас, и не спасли ее всем притекающим к цельбоносней иконе Твоей. Величаем, величаем Тя, Богородица Дево, и почитаем чудотворную икону Твою, ей же благоволила еси спасти землю нашу от нашествий вражьих и всегубительных.

Душе моя, от сна восстани, ведь не течет вода под камень. Ужель смирилась ты с цепями жестоких и слепых страстей? Христос зовет тебя до ныне, не погибай же ты в пустыне, но, припадя к его святыне, живую воду даром пей. О, знаю я, как узы прочны, как враг глумится над душой, как у него удары точны, как нелегко вести с ним бой. Он сладость прежнюю помянет, и наслаждением поманит, и скверным помыслом томит, то вдруг сомнением поранит или унынием пленит. Но как не тягостна нам битва, другого нам исхода нет. В борьбе спасает нас молитва и не вечерний отчий свет. Душе моя, Христос с тобою, пока спастись стремишься ты, пока враждуешь с сатаною, то знай, меж небом и тобою не сожжены еще мосты. И потому не спи, восстани, умом работай и руками, взывай и сердцем, и устами, да пощадит тебя Христос. Ведь Он зовет тебя до ныне, не утопай же ты в унынье, но принеси Его святыне дар покаяния и слез.

Я просто выбрал середину. И не туда, и не сюда.

В разладе внутреннем возле я пребываю на земле. Грехом свои питаю страсти, они живут в душе моей, а я живу у них во власти.

и петь, неся болезни и страдания, я приближаю злую смерть, чтобы в страстях не догореть для зла.

нет решимости во мне, то утопаю я в вине, то объедаюсь пищей тленной, умом гуляю по вселенной. И вот уж похоть, как огонь, объяла душу, только тронь. Нет, в самом деле, я не вру, попал я в черную дыру.

Быть не хочу и не могу, но, несмотря на стыд, и гнусь, в нем кувыркаюсь и верчусь. И центробежные пути не удается мне

когда познал, перевернуть грозился землю. Я, наконец, нашел опору. Христос есть камень, жизни суть. Грехов он может сдвинуть горы и жизнь мою перевернуть. Он вечно жив, он не зачах, а сила веры вот рычаг.

И бушует, и стонет вокруг это море греха мировое. То на миг остановится вдруг, то нахлынет кипящей волною до последних пределов земли и до самых краев отдаленных. Эти волны греха доползли и покрыли собой беззаконных. И, исполнив лице всей земли беззаконий греховного смрада, человека они низвели до глубин преисподнейших ада. Было трудно, но смог человек человеческой чести лишиться, во грехе проживая свой век, не желая пред Богом смириться. Неужели за тысячи лет было опыта горького мало? Неужели тебе, человек, к вразумлению его не достало? Неужели тебе не видны все плоды твоих дел сокровенных? И не знает ли совесть вины за убитых тобой и растленных? Сколько можно свой ум уклонять от познания истины вечной и все силы свои прилагать к этой жизни земной скоротечной? Ведь не пищею жив человек, он лишь плоть свою пищей питает, но по жизни, свершая свой бег, он заботы другой и не знает. Это лето дождит, нашу землю водой омывая. Только кажется мне, это слезы о роде людском. Мы бездумно живем, во грехах свою жизнь коротая, о бессмертии забыв, помышляя о счастье земном. Как же случилось, что сердце

мы не помним родства, веры предков великой и славной. Мы не дети Владимира князя, что Русь окрестил, и от матери церкви ушли православной. Божьи храмы и души пусты, и так жить нет

кровью своей заплатил. Так зачем быть рабами греха и звать это свободой? Задыхаясь от жизни плотской, крик души презирать, оставлять позади

сыну его ожидать. Это лето дождит, нашу землю водой омывая. Только это не дождь, это слезы о роде людском. Мы безумно живем, во грехах свою душу сжигая, о бессмертии забыв, а мечтая о рае земном. О бессмертии забыв, а мечтая о рае земном.

вечной муки неземной. Но одних земных стяжаний олигархам не хватает, аппетиты у элиты в гору скачут на коне, и теперь свои владения

эти безумства и Содома тяжкий грех. Этот грех стремятся геи узаконить всем на горе. Их бесстыдные парады власть

люди, братья, нужно к Богу обратиться нам отпавшим. Солнце истины согреет всех от старца до юнца. Пусть взойдет оно навеки над землей и

Охваленная свобода привела к порочной жизни. Рабства горшего не знали древний римлянин и грек. Здесь рабы вещей и денег, гордых чувств и ложных мыслей, блудной похоти безумства

дома тяжкий грех. Этот грех стремятся геи узаконить всем на горе. Их бесстыдные парады властью приняты.

Люди, братья, нужно к Богу обратиться нам отпавшим. Солнце истины согреет всех от старца до юнца. Пусть взойдет оно навеки над землей и в

детстве не мечтает о бушующих морях, о плаваниях, восходах и закатах. Но мы потом без жалости бросаем якоря на суше все мечты в прошлом.

для Творца. Ты в море, и от радости кружится голова, и нет сперва ни скорби, ни печали. Но вот уже в тумане возникают острова, они с пути и опытных сбивали. И множество судов уже причалили туда, сменивши курс, остались на приколе. Одних там топит водка понадежнее, чем вода, другим иглою души прокололи. Дурманом можно насмерть отравиться, смотри же прежде,

за бортом жизни можно очутиться, а там и дно могильное, смотри. В пути ты встретишь мертвые болота и моря, в которых сразу

сплетено, согласно с достижением цели горни. А лишний груз всегда тебя потянет лишь на дно и подведет остойчивость при шторме. К земным вещам душой

А бездна вот полна греховной горечи солей. Грехом порой, как ризой, мы одеты. Но рыба, что живет

Путями извратил свою природу, то копишь в сердце их, как палачей. Пока еще ты в море, разбирайся, что почем, ведь плавание не вечно будет длиться, а мир сей, как Титаник,

Во веки веков, амин. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владико, прости беззаконие наше, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и нине и присни во веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам долги наши, якоже и ми оставляем должником наши.

Тебе подобает песнь Божия в Сионе, и Тебе воздастся молитва во Иерусалиме. Услыши молитву мою, к Тебе всяка плоть приедет. Словеса беззаконник примогоша нас, и нечестие наше Ты очистиши. Блажен Егоже избрал Иси и приял все лица во дворях Твоих. Исполнился во благих дома Твоего, свят храм Твой, дивен в правде. Услышанный Боже Спасителю наш упование всех концей земли, сущих в море далече. Уготовляя горы крепостью Своею, припоясан силою, смущая глубину морскую, шуму волн Его, кто постоит? Смятутся языцы и убоятся живущие в концах от знамени Твоих. Исходы утра и вечера украсиши, посетил Иси землю и упоил Исию, умножил Иси обогатить ее. Река Божия, наполнися вод, уготовил Иси пищу им, яко тако есть уготование. Бразды я упой, умножи житое я, в каплях и я возвеселится воссияющий. Благословиши венец лета благости Твоей я, и поля Твоя исполнится тука. Разбатеют красные пустыни, и радостью холми припояжутся. Одешася овни овчие, и удолье умножит пшеницу, воззовут, ибо воспоют. Воскликните, Господи, вы вся земля, пойте же имени Его, дадите славу хвале Его. Рците Богу, коль страшна дела Твоя, во множестве силы Твоей я солжу Тебе в рази Твои. Вся земля да поклонится Тебе и поет Тебе, да поет же имени Твоему Вышний. Придите и видите дела Божии, коль страшен в совете паче сынов человеческих. Обращая море в сушу, в реце пройдут ногами. Там мы возвеселимся о нем, владычествующим силою Своею веком. Очи Его на языке презираете, преогорчевающие, да не возносятся в себе. Благословите языцы Бога нашего, и услышан сотворите глаз хвалы Его, положшего душу мою в живот и не давшего в смятение ног моих. Яко искусил неси Боже, разжегл неси, як уже разжезается сребро. Ввел неси в сеть, положил и скорби на хребте нашем. Возвел и человеки на главы наши, пройдох он сквозь огонь и воду, и извел и в покой. Вниду в дом Твой со всесожжением, воздам Тебе молитвы моя, я же изрекости усне мое и глаголоша уста моя в скорби моей. Всесожжение тучно вознесу Тебе с кадилом, и овны вознесу Тебе волы с козлы. Придите, услышите и повем вам, все боящиеся Бога, велико сотвори души моей. К Нему усты моими воззвах и вознесох под языком моим. Неправду аще узрех в сердце моем, да не услышит меня Господь. Всего ради услыша мя Бог, внят глас умоления моего. Благословен Бог, и же не отстави молитву мою и милость свою от меня. Боже ущедренный, благословенный, просвети лице Твое наны и помилуйны. Познати на земле путь Твой во всех языцах спасение Твое. Да исповерятся Тебе люди, Боже, да исповерятся Тебе люди все. Да возвеселятся и да возрадуются языцы, яко судиши людям правотою, и языки на земле наставиши. Да исповерятся Тебе люди, Боже, да исповерятся Тебе люди все. Земля даде плод свой, благословенный Боже, Боже наш, благословенный Боже, и да убоятся Его все концы земли.

Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его. Яко исчезает дым, да исчезнут, яко утает воск от лица огня, так уто погибнут грешницы от лица Божия, а праведницы да возвеселятся, да возрадуются пред Богом, да насладятся в веселье. Воспойте Богу, пойте имени Его, пути сотворите восшедшему на запады. Господь имя Ему, и радуйтесь пред Ним. Да сметутся от лица Его отца сирых и судей вдовиц, Бог вместе с святым Своим. Бог вселяет единомысленные в дом, изводя окованные мужеством, так уж где преогорчевающие, живущие во гробе. Боже, внегда исходите Тебе пред людьми Твоими, внегда мимо ходите Тебе в пустыне. Земля потрясеся, ибо небеса кануша от лица Бога Синайна, от лица Бога Израилева. Дождь волен отлучите, Боже, достоянию Твоему, и изнеможет, и же совершил и сие. Животное Твоя живут на ней, уготовилось и благостью Твоею нищему, Боже. Господь даст глагол благовествующим силою многою. Царь силы возлюбленного красотою дома разделите корысти. Аще по спите посреди предел, криле голубине посребрени, и между рами я в блещании злата. Внегда разнствует небесный цари на ней, а снижаться в Силмоне. Гора Божия, гора тучная, гора усыренная, гора тучная. Вскую не пщуете горы усыренные. Гора юже благоволи Бог, жить и в ней, ибо Господь вселится до конца. Колесница Божия тмами тем, тысяча гобзующих, Господь в них, сина Его святем. Восшелось и на высоту пленилось и плен, приялось и даяние в человецах, ибо непокоряющиеся еже вселитеся. Господь Бог благословен, благословен Господь день дне. Поспешит нам Бог спасение наше, Бог наш, Бог еже спасати, и Господня, Господня, исходище смертная. Обаче Бог сокрушит главы врагов своих, вверх власть приходящих при грешениях своих. Рече Господь, от Васана обращу, обращу во глубинах морских. Якуда мочится нога твоя в крови, язык пес твоих от врага от него. Видено быше шествие твое, Боже, шествие Бога моего царя и живо святем. Предвориша князи близ поющих посреди дев тимпанниц. В церквах благословите Бога, Господа от источник Израилевых. Там о Вениамин юнейший во ужасе, князи Иудови, владыки их, князи Заволонни, князи Нефалимли. Заповесть Боже силою Твоею, укрепи Боже сие, еже соделались и в нас. От храма Твоего во Иерусалим Тебе принесут цари и дары. Запрети зверям тростным сон юнец в юницах людских. Еже затворите искушенные сребром, расточи языки, хотящие браним. Приидут молитвенницы от Египта, Ефиопия предварит руку свою к Богу. Царство земное, пойте Богу, воспойте Господи, и вошедшему на небо небесе на востоке. Се даст гласу своему глас силы, дадите славу Богови, на Израиле велелепота Его и сила Его на облацах. Дивен Бог во святых своих, Бог Израилев, то и даст силу и державу людям своим.

Спаси мя, Боже, як в недоша воды до души моя, углибох в темени глубины и несть постояния, придох во глубины морские, и буря потопи мя, утрудихся зовы, измолча гортань мой, исчез.

Братьей моей и странницы новом матери моей я, яко ревность дому твоего снедемя, и поношение поносящих ти на подошу намя, и покрых постом душу мою, и бых в поношение мне, и положих одеяние мое в ретище, и бых им в притчу, о мне глумляхуся сидящий во вратех, и о мне пояху пьющее вино. Аз же молитвою моею к Тебе, Боже, время благоволения, Боже, во множестве милости Твоей я услышу мя, во истине спасения Твоего. Спаси мя от брения, да не углебну, да избавлюся от ненавидящих мя и от глубоких вод. Да не потопит меня буря водна, и ниже да пожрет меня глубина, ниже сведет у мне ровенник уст своих. Услыши мя, Господи, яко благо милость Твоя, по множеству щедрот Твоих призрена мя. Не отврати лица Твоего от отрока Твоего, яко скорблю, скоро услыши мя. Вонми души моей и избави ю, враг моих ради избави мя. Ты бо веси поношение мое, и студ мой, и срамоту мою, пред Тобою все оскорбляющие мя. Поношение чаяши душа моя и страсть, и ждах со скорбящего и небе, и утешающих и не обретох. И даша в снедь мою желчь, и в жажду мою напоиша мя отста, да будет трапеза их пред ними в сеть, и в воздаяние, и в соблазн, да помрачатся очи их, еже не видеть их, ребет их вынус лицы, пролей на ня гнев Твой, и ярость гнева Твоего да постигнет их, да будет двор их пуст, и в жилищах их да не будет живы. За ней, Его же, Ты поразил, еси, ти погнаша, и к болезни язв моих приложиша, приложи беззаконие к беззаконию их, и да не внидут в правду Твою, да потребятся от книги живых, и с праведными да не напишутся. Нищ и боля есть, а спасение Твое, Боже, да примет мя. Восхвалю имя Бога моего с песнею, возвеличу Его во хвалении, и угодно будет Богу паче тельца юна, роги износящей пазногти, да узрят нищие и возвеселятся, в защите Бога и жива будет душа ваша, яко услышал Боги Господь, и окованные своя не уничижи. Да восхвалят Его небеса и земля, море и вся живущая в нем, яко Бог спасет Сиона, и созиждутся гради иудейские, и вселятся таму, и наследят и, и семя рабов Твоих удержит и любящие имя Твое вселятся в нем. Боже, в помощь мою вонми, Господи, помощи мне подщися, да постыдятся и посрамятся ищущие душу мою, да возвратятся вспять и постыдятся хотящими злая, да возвратятся аби стыдящиеся глаголющими благо же, да возрадуются и возвеселятся о Тебе все ищущие Тебе, Боже, и да глаголют выну, да возвеличится Господь, любящий спасение Твое. Аз же нищ есть, и убог, Боже, помози мне, помощник мой и избавитель мой, если Ты, Господи, не закосни. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Владыка Господи Боже наш, иже един окаянный моя души недуг, и сия исцеление ведай, исцели ее, яко живеси, ради множества милости Твоей и щедрот Твоих. Понеже отдел моих несть пластыря приложите ей, ниже елея, не обязания. Но Ты, пришеды неправедные призвать, но грешные в покаяние, помилуй, ущедри, прости ее, раздели рукописание многих моих и студных деяний и настави меня на правый путь Твой. Доходя его истине Твоей, возмогу избежать и стрел лукавого, и сица предстану неосужденно пред страшным престолом Твоим, славя и воспевая Пресвятое Твое имя во веки. Аминь.

Акафист Пресвятой Богородице пред иконы Калужская, взбранной воеводе при непорочной Деве Богородице, земли нашей Избавительнице, хвалебные песни приносим те раби Твои, яко иконы Твои явлением даровавшей нам стража неусыпна, Ты же моления нашего пред иконою Твою возносимого не отвержи, но защитиной Владычице от всех врагов видимых и невидимых, и избавенной от всяких болезней душевных и телесных, да во умилении сердца зовем Ти. Радуйся, Владычице, милость свою заступление нам являющая. Ангелов множество славят Тя, Царицу всех и Богородицу, Ты бы исполнила исе радости сердца наше явлением нам чудотворной иконы Твоей в Тинькове и чудесы во храме имени Рождества Твоего в весе Калужке, сею бы иконе Твоей поклоняющейся Тебе, Богоизбранное Дево, моление возносим со страхом и любовью глаголющее. Радуйся от патриархов преобразованная и от пророков предвозвещенная, радуйся, росшая агнца, вземшего грехи мира, радуйся, Адама и Еву, от древнего проклятия освободившая, радуйся, чудотворною иконою Твоею, всю землю нашу озаряющая, радуйся, икону Твою во знамение милости нам давшая, радуйся, яко на икону Твою взирающе, самой Тебе истинней Богородице поклоняемся, радуйся, Владычице, милость свою и заступление нам являющая. Видящий начертание лика Твоего девица Евдокия, в развращении сердца своего дерзновенно, оплеванием поругайся ему, не ведущий, яко сей Твой лик есть, Пресвятая Дево, Ты же в разумление ради, вдова Есею в расслабление всего телесе, смягчение руку и ногу, ослепление очи, языка, немоствование, и сим показала еси, яко начертание лика сего есть, икона Твоя чудотворная, да все люди его пьют, крошемуся от Тебе Богослову, Аллилуйя! Разум человеческий не может постигнуть и великого Твоего милосердия, Пресвятая Богородице, яко искреннее покаяние болящей девицы прияла еси, и совершенное исцеление ей даровала еси, да молитву приносит пред иконою Твоею взывающей сице. Радуйся, лестнице небесной, Иаковом предвиденная, радуйся, тайну воплощения Божия, прежде век в Бозе сокровенную открывшая, радуйся, ведущим брань противу мира и дьявола, добрая с поспешнице, радуйся от грехопадений наших, им женещества избавляющая, радуйся, яко призывающее имя Твое, от падения страстного восставляющая, радуйся, благодатное бесстрастие ищущим сие, усердно подающая, радуйся, Владычице, милость свою и заступление нам являющая, силою данную Ти свыше чудотворную Твою икону, Пречистая Богородице, даровала еси нам в знамение милости Твоя, явлющийся родителем Твоя девицы, и рекла еси им, буду ходатайствовать о граде Калуги и о всех людях его, мы же взирающи на икону Твою и множество чудес от нее ведущие, с радостью к ней припадаем и из глубины сердца благодарим Тя, дивную заступницу, взывающую Богу, Аллилуйя! И мощи присное милосердие попечение, еже людям согрешим не до конца погибнути, родителям Тая девицы повелела еси, Пресвятая Богородице, да, свершено будет молебствие пред Твоей иконою, со освящением воды, и да окропит иерей чер их, болезнью пораженную, якуда исцелеет от недуга своего, нас же спаси, Госпоже, верою и любовью воспевающих Ти. Радуйся, двери и Иезекиилем пророченная, радуйся во человечине единого Святая Троица непорочно послужившая, радуйся рождением Сына Твоего спасения миру явшая, радуйся с верою имя Твое призывающих, от смерти спасающая,
радуйся, святителі весілля і благовійних ієреїв похвало, радуйся, іноков і інокинь благочестивих і зрядная покровительнице, радуйся, владычице, милость свої заступлення нам являющая, бурю напастей провидя, угрожавших краю Калужскому от Наполеона, святитель Евлампий, молящийся пред Твоей иконою Богородице, о избавлении от врагов, весь же прием, яко воинство вражие поражено бысть, на лице чернушце, благодарственно спасу Христу возопи, аллилуйя. Слышавши милость Твою, Богородице, через Твою икону на поле брани близ веси Тарутино, нам неспосланную, их доявила Исию на воздусе, но племенником, якоже свидетельство ваше пленение от них, и тако даровала еси победу воем нашим, радуемся о Твоей, Владычице, помощи, и с упованием воспеваем тисице. Радуйся, купино неопалимая, Боговице Моисеем предзримая, радуйся от потопа греховного нас спасающая, радуйся, кадильнице золотая, яко фимиам благоуханный молитвы Твоя к Богу, Сыну Твоему присно возносящая, радуйся, праведно движимый гнев Божий наны, молением своим скоро утоляющая, радуйся явлением на воздусе иконы Твоя, страх и трепет на враги наведшая, радуйся, Владычице, милость свою заступление нам являющая. Боготечная звезда явилась и сынам Богородице, смыслы наша озаряющая и на путь спасительный наставляющая, врагом же нашим была еси, яко молния устрашающая их и отражающая от нас, егда Наполеон поразил близ града мого Ярославца, рать нашу, понудию отыти ко граду Калуге, сам же услышав сие, по Твоему милостивому заступнице повелению, неведомой ради вины, вместо ежико граду Калуге идти, иди по пути, его же сам разори и опустоши ко граду Гжатску, и тако рать свою погуби, сего ради Твое крепкое заступление ведущее, с умилением глаголем Богу, аллилуйя. Проявльши велию любовь к людям, живущим во стране нашей, Пресвятая Богородице, землю нашу сохранила еси, и множество врагов, обышедших ю, далече от нея отгнала еси, си же врази наши уведиша, коль крепка есть помощь Божия Матери, мы же Твое всемощное заступление нам бывшее, добре ведущее, в радости сердца воспеваем тисице. Радуйся, клеще таинственное Исаием провиденная, радуйся, примирение наше с Богом соделавшая, радуйся, Спасителя падшему человечеству росшая, радуйся в годину брани, помощью Твоею уповающих на Тя не оставляющая, радуйся всемощным заступлением Твоим, от меча иноплеменных нас избавляющая, радуйся без пролития крови, удаление православным воем даровавшая, радуйся, Владычице, милость свою заступление нам являющая. Проповедница Богознаменитого чудесея явися некая жена в ограде Боровске, юже врачеве никак уже возмогоша исцелити, и рекоша, яко належит ей не по мнозе времени умрети, она же веру имущи, яко сила Божия всемогущая есть, не закосне просите, да в веси Калужке пред Твоею Богородицей иконою совершенно будет о здравии и молебствие, и по вере своей аби от недуга своего исцелена бысть, тем же и мы, благодарственно прославляющи Бога, вопием Ему, аллилуйя. Воссияла есть икона Твоя, Богородице, чудесного исцеления ради жены, живущей в ограде Боровске, даже и посреди жителей его, в расколе пребывающих и нечтущих образ Твой, сего ради Синклид Градский, в нем же по преизбыточеству бяху людие, в расколе упорствующей устави, да будет свершено на стогнах града молебное пение пред иконою Твоею,
во грації принесенною, тем же, як облагає владичиця, научини разуметь і промишлення Божие о спасенні людей, да взываєм ті радосно. Радуйся в защиту церкви православної чудеса показующая, радуйся хулителі істинної веры невидимо наказующая, радуйся догматов веры ограждения и утверждения, радуйся, яко божественную веру прославила еси, радуйся, раскольники на путь благи обращающая, радуйся, прелесть же раскола посрамляющая, радуйся, владычице, милость свою и заступление нам являющая, хотящи возгреть в сердцах людей любовь к иконе Твоей, заступнице наша, токи чудес изливаешь от нея, молитвою Бог Тебе возносимою, глухому внезапу слух даровася, ослепшему зрение открыся, расслабленному крепость во удесех его возвратися, здравие душею страждущей и бесом одержимый дадеся, люте болящей врачми оставленней житие во здравии на многое лето продолжися. Тем же и мы, с любовью к иконе Твоей припадающей и прославляющей Бога, вопием Ему Аллилуйя. Необоримая сия ограда, охраняющая не от всяких болезней душевных и телесных, Пресвятая Богородице и заступающая всех к Тебе, прибегающих с молитвою, тем же и мы, припадающие к иконе Твоей, молим Тя, Владычице, от всяких болезней душевных и телесных избавены, вопиющие ти из глубины сердца. Радуйся, солнце селения Христова, псалмопевцем предъявленное. Радуйся, роща избавителя беззакония наша туни очищающего. Радуйся, стамно пресвятая, в ней же алчущим правды соблюдается хлеб жизни вечная. Радуйся, яко приходящих с верою к чудотворней Твоей иконе, от болезней душевных и телесных милостью наврачуешь им. Радуйся болезнующих, оставленных врачми, от смерти избавляющая. Радуйся, яко молитвами Твоими пристают тлетворные ветри и смертоносные язвы. Радуйся, Владычице, милость свою заступление нам являющая. Великое и уму человеческому неудобопостижное чудо явила еси, Владычице мира, игда внезапу исцелила и укрепила еси в трезвенном житии некую жену в области града жиздры жившую, я же пьянству преданабие, совестью своею терзашися, яко страстью порока порабощена бысть, и сия ради вины обратися с верою к Тебе, Владычице, молящийся пред Твоей иконою, и от Тебе исцеление желающий получить им, сего ради мы, на милость Твою уповающе восхваляем Твое милосердие, взывающе Богу, Аллилуйя. Видят и слышат жители нашей земли новую купель силоамскую, паче оные древние явшуюся Пресвятая Богородице, в храме Рождества Твоего весь и Калужке, в нем же поклоняются чудотворней иконе Твоей, не единожды бо в лето и не точию первые входя здравие приемлет, но выну всяк недуг врачуешь всех, с верою к Тебе прибегающих, сего ради вопием Ти. Радуйся, я же ради адсти нет, идусь и злобы трепещут, радуйся, я же ради врата рая, всем нам отверзаются, радуйся, помощь Твою святую, благовременно подающая всяцей души, верно Тебе молящийся, радуйся от страсти пьянства обратившихся к Тебе, с молитвою избавляющая, радуйся от рова погибельного безнадежных извлачающая, радуйся притекающих к покрову Твоему сладкое успокоение, радуйся, Владычице, милость свою заступление нам являющая. Все гордыни одержимые и страх Божий скоро забывают, сице две жены в стране Калужской живущая, гордынею преисполненные ясно являху сомнение свое, яко икона Твоя царьбоносна есть, Владычице, и сим толико прогневаша Бога,
яко праведним судом Його, тяжкі мі недуги наказання прияша, ми же таковое вразумлення видяще, с любов'ю поклоняємося Твоєму образу, взивающе Богу, алілуя. Віті века сього отрицают поклонение иконе Твоей пречистая Дево, не разумеют бо в своем суе мудрии, яко честь иконе воздаваемая, на первообразное восходит, мы же не токмо сие ведуще, но и благодеяние иконою Твоею нам являемая душею радующейся, Тебе, Богородице, воголем. Радуйся стамно всезлатая, в ней же плоть и кровь Божественного Агнца уготовашася. Радуйся, трапеза святая, хлебом жизни нас питающая. Радуйся, суетною мудрость нечестивых витий посрамляющая и ослепленных ею на путь правый наставляющая. Радуйся, яко по благостыни своей угашаешь и в нас огни честия пламенем огня Божественного. Радуйся, вразумляющая знаменьми и чудесы колеблемых в вере. Радуйся, Богоблагодатная, страх Божий и смирение в сердца наша вселяющая. Радуйся, Владычице, милость свою заступление нам являющая. Спаси хотящие люди, поклоняющиеся Твоей иконе, от бед благоволилась Богородице. Явитесь некой девице в Лужицком, близ града Можайска, монастыри жительствовавшей, и предварите донимать общение с женой развращенную, и тем сохранилась девицу оную от грядущей беды, тем же и мы прославляем Господа Бога, давшего благодать таковую иконе Твоей, и вопием Ему Аллилуйя. Стена есть и крепкая, ограждающая род человеческий от бед, Пресвятая Богородице, скорую помощь являющая Твоей иконы всем чтущим Ю, в оградях, весях и обителях, сего ради мы осеняем и Твоим Богомати заступлением, на Твой взирающий пречистый образ молим Тя, да избавишь ины от всяких клевет, бед и скорбей вопиющих Ти. Радуйся, явшая миру обетованного сокрушителя главы Змиевы, радуйся, радость вечную спасителя миру росшая, радуйся рождением Сына Божия, двери Царствия Христова нам отвершая, радуйся казнь Божию за беззаконие наш от глав наших отводящая, радуйся любящих и чтущих Тя, от всяких бед и скорбей избавляющая, радуйся радости всего мира, ею же слезы скорбящих отъемлются, радуйся, Владычице, милость свою заступление нам являющая. Пение непрестанно приношаше ти, Пресвятая Богородице, некий житель Жиздринские веси, с верою пред Твоею иконою моляся, да ему черь даруеши, Ты же, Богородице, благоволила еси, внятие мольбам его и исполните прошение его, мы же зряще на Твою икону, и видящие токи чудес от нее изливаемая, благая Богородительнице, из глубины сердца благодарим Тя, Царицу нашу дивную, воспевающе Богу, аллилуйя. Светлыми лучами чудес икона Твоя сияет, Богомати Пречистая, и прогоняет силою Божию всякое вражье действо, тем же и мы грешним, и муще таковое знамение Твоего к нам благоволения, радуемся глаголющим. О Пресвятая Богородице, умоли Господа да спасет мы, ими же весь судьбами, да не погибнем в нераскаянии о наших грехопадениях, и услыши похвалы сия, Тебе возносимые. Радуйся, Творца небесе и земли, бессемено воплотившая, радуйся осенением святые иконы Твоя, всякое вражье действо от нас отгоняющая, радуйся прошение наше на пользу исполняющая, радуйся неоскудеваемый источниче благословений и милостей Божьих к людям Твоим, радуйся благочестивых супружеств, незримое ограждение, радуйся молитв ради усердных, плод бесщадным не спосылающая, радуйся, Владычице,
милость свою и заступление нам являющая, благодать умиления молитвенного Твоей, Владычице, иконы источаемая, да исполнит души наша, ащи грех ради в бесчувствие впадаем, пробуди наше душевное усыпление, да не погибнем люте без покаяния, и прими нас вечные кровы Богородительнице, да радующийся поем Богу, Тобою нас спасающему, аллилуйя. Поющи чудеса, являемые от Твоей иконы, Мати Христа Бога нашего, и припадающие к ней, молим Тя, Владычице, буди нам защищение в день кончины нашия, егда има мы предстати на суд пред страшным престолом славы Сына Твоего, Господа нашего, да вопием Ти. Радуйся от власти лютого миродержца, уповающих на Тя избавляющая. Радуйся, гнев Божий, от рода православного отводящая. Радуйся, благую христианскую кончину, ублажающим Тя подающая. Радуйся, славящий Тя на воздушных мытарствах заступающая. Радуйся, крепкая надежда вечного спасения. Радуйся, двери райские, отверзающие присно Тя блажащим. Радуйся, Владычице, милость свою и заступление нам являющая. О Всепятая Мати Христа Бога нашего, прими милостью в насие моление наше, еже приносим пред Твоей иконою, и в час смертный явися нам сама пречистая, простирающая руку помощи, отгоняющая духи злобы, ищущая поглотить и души наша при разлучении от телесе, и умоли преснопоклоняемую Троицу избавить ины мучения вечного, да предстательством Твоим наследуем Царствие Небесное, и сподобимся со святыми пяти Богу, аллилуйя. О Всепятая Мати Христа Бога нашего, прими милостью на сие моление наше, еже приносим пред Твою иконою, и в час смертный явися нам сама пречистая, простирающая руку помощи, отгоняющая духи злобы, ищущая поглотить и души наша при разлучении от телесе, и умоли преснопоклоняемую Троицу избавить ины мучения вечного, да предстательством Твоим наследуем Царствие Небесное, и сподобимся со святыми пяти Богу, аллилуйя. О Всепятая Мати Христа Бога нашего, прими милости в насие моление наше, еже приносим пред Твоей иконою, и в час смертный явися нам сама пречистая, простирающая руку помощи, отгоняющая духи злобы, ищущая поглотить и души наша при разлучении от телесе, и умоли преснопоклоняемую Троицу избавить ины мучения вечного, да предстательством Твоим наследуем Царствие Небесное, и сподобимся со святыми пяти Богу, аллилуйя. Ангелов множество славят Тя, Царицу всех и Богородицу, Ты бо исполнила еси радости сердца наша, явлением нам чудотворной иконы Твоей в Тинькове, и чудесы во храме имени Рождества Твоего веси Калушке, сей убо иконе Твоей поклоняющийся, Тебе, Богоизбранное Дево, моление возносим со страхом и любовью глаголющим. Радуйся от патриархов прообразованная и от пророков предвозвещенная. Радуйся, росшая агнца, вземшего грехи мира. Радуйся, Адама и Еву, от древнего проклятия освободившая. Радуйся, чудотворную иконою Твоею, всю землю Калужскую озаряющая. Радуйся, икону Твою во знамение милости нам давшая. Радуйся, яко на икону Твою взирающе, самой Тебе истинней Богородице поклоняемся. Радуйся, Владычице, милость свою и заступление нам являющая. Взбранной воеводе при непорочной Деве Богородице, земли Калужские избавительнице, хвалебные песни приносим Ти, раби Твои, яко иконы Твои я явлением, даровавши нам стража неусыпно,
Ты же моления нашего пред иконою Твоей возносимого не отвержи, но защити ны владычице от всех врагов видимых и невидимых, избавены от всяких болезней душевных и телесных, да во умилении сердца зовем Ти. Радуйся, владычице, милость свое заступление нам являющая. О, Пресвятая Дева, Мати Христа Бога нашего, дивная Царица небесей и земли, вонми многоболезненному воздыханию сердец наших, призри с высоты святые Твои на нас, с верою и любовью предстоящих пред чудотворную Твоей иконою и со умилением молящихся Тебе, Владычице, не предашь умолению Церковь Православную, помози нам, Пресвятая Богородице, Святоотеческую православную веру до конца дней наших непорочно сохраните, во всех заповедях Господних неуклонно ходите, избавены от пагубных душевредных учений, на Твою дивная Царице милость уповаем раби Твои, очисти умы наши от греховных помыслов, души от расслабления, обуревания страстей, искушений, соблазнов и грехопадений, Ты боиси Владычице крепкое прибежище грешников кающихся, воздвигни нас из глубины греховные, истинным покаянием ороси сохшее сердца наша, просвети сердечное очи наша к зрению спасения и прельщенных бесовскою прелестью на путь правый настави, всякое дело злое и богопротивное разруши, всякому же благому и богоугодному делу научи и споспешествуй. Вложи, Владычице, в сердца наша дух страха Божия, дух благочестия, дух кротости, смирения, терпения, незлобия. Умягчи злые сердца наши и злые благи сотвори, ниспосли нам ревность о спасении. Вразуми и научи ны, о всемилостивая заступница наша, как обезгрешно ходите по пути земного сего жития, яко Ты, Пресвятая, веси и веру нашу, и упование наше видиши, о Владычице мира, скорбящих утеши, бедствующим помози, сохрани от молниеносного грома, от тлетворных ветров, лютых болезней, смертоносные язвы, междоусобные брани, нашествия врагов иноплеменных, о Пресвятая Богородице, избавены от внезапной и насильственной смерти, всем нам даруй обращение на путь истины и крестьянскую кончину живота нашего, безболезненную, непостыдную, мирную, святых тайн причастную, во время исхода нашего предстани нам, Дева Богородице, избавены от власти бесовские, воздушных горьких мытарств и огня вечного, скончавшимся внезапною смертью милостиво быть и Сына Твоего умоли, и о всех усопших, и жени имут сродников, о упокоении их Сына Твоего умоляющих, сама буди непрестанная и теплая молитвенница и ходатайца, представшейся же вере и покаянии от временного жития сего отцы, братью и сестры наша, с подоби Твоим ходатайством вселитеся в обителях небесных, со ангелы и со всеми святыми, и где же не пристают гласи празднующих и радостно славящих Пресвятую Троицу, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. О Пресвятая Владычице Богородице, Царице небесей земли, к Тебе прибегаем и к Твоей помощи взываем, сохрани землю нашу от нашествия врагов иноплеменных и междоусобные брани, и нас от всякие болезни душевные и телесные, и от смертоносной язвы, да всегда поем, величаем и славим Тя, Пресвятую Богородицу, яко благую и дивную заступницу нашу во веки веков. Аминь. Заступница от враг иноплеменных, необоримая нашей земли, избавительница от смертоносной язвы милостивая, избави рабы Твоя от всяких бед и болезней, с верою и любовью прибегающая к чудотворней иконе Твоей, и спаси души наша.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Не има мы песней, ни жество вес, как у достойного схвалять Тя Мати Христа Бога нашего, явление ради чудотворной иконы Твоей земли нашей, ток мы можем вопить и Тебе, не отврати милости Твоей от нас, и не спасли ее всем притекающим к цельбоносней иконе Твоей. Величаем, величаем Тя, Богородице Дево, и почитаем чудотворную икону Твою, ей же благоволила еси спасти землю нашу от нашествий вражих и всегубительных.

кто в детстве не мечтает о бушующих морях, о плаваниях, восходах и закатах. Но мы потом без жалости бросаем якоря на суше все мечты в прошедшем.

умирая для Творца. Ты в море, и от радости кружится голова, и нет сперва ни скорби, ни печали. Но вот уже в тумане возникают острова, они с пути и опытных сбивали. И множество судов уже причалили туда, сменивши курс, остались на приколе. Одних там топит водка понадежнее, чем вода, другим иглою души прокололи. Турманом можно на

за бортом жизни можно очутиться, а там и дно могильное, смотри. В пути ты встретишь мертвые болота и моря, в которых сразу гибнет все.

поднимайся выше в небеса. Как важно, сколько груза будет принято на борт.

сплетено, согласно с достижением цели горни. А лишний груз всегда тебя потянет лишь на дно и подведет остойчивость при шторме. К земным вещам душой не

сердцем легок и крылат. А бездна вот полна греховной горечи солей, грехом порой, как ризой, мы одеты. Но рыба, что живет

пока еще ты в море, разбирайся, что почем, ведь плавание не вечно будет длиться. А мир сей, как Титаник, —

пути святых отцов. Всем сердцем право верь, живи по вере, и станет жизни временной итогом и концом небесный град, святой желанный берег. Усталые матросы встрепенутся, когда душой почувствуют

смило веки веков. Амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владико, прости беззаконие наше. Свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние присмило веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам дълги

А жизнь похожа на вокзал, всего не более. Перед отправкой в дальние края маршрут мы из

мае. И будем ехать, сплыть по их велению, играя роль порядочных людей, но втайне исполнять свои хотения, не замечая гибели своей, не замечая гибели своей.

в детстве не мечтает о бушующих морях, о плаваниях, восходах и закатах. Но мы потом без жалости бросаем якоря на суше все мечты в прошедшем

рая для Творца. Ты в море, и от радости кружится голова, и нет сперва ни скорби, ни печали. Но вот уже в тумане возникают острова, они с пути и опытных сбивали. И множество судов уже причалили туда, сменивши курс, остались на приколе. Одних там топит водка понадежнее, чем вода, другим иглою души прокололи. Нам можно на

за бортом жизни можно очутиться, а там и дно могильное, смотри. В пути ты встретишь мертвые болота и моря, в которых сразу

и поднимайся выше в небеса. Как важно, сколько груза будет принято на борт, и в

учтено, согласно с достижением цели горни. А лишний груз всегда тебя потянет лишь на дно и подведет остойчивость при шторме. К земным вещам душой

сердцем легок и крылат. А бездна вот полна греховной горечи солей. Грехом порой, как ризой, мы одеты. Но рыба, что живет в

мелочей. Пока еще ты в море, разбирайся, что почем. Ведь плавание не вечно будет длиться, а мир сей, как Титаник,

всем сердцем право верь, живи по вере. И станет жизни временной итогом и концом небесный град, святой желанный берег. Усталые матросы встрепенутся, когда душой почувствуют

А жизнь похожа на вокзал, всего не более. Перед отправкой в дальние края маршрут мы из

И будем ехать, сплыть по их велению, играя роль порядочных людей, но втайне исполнять свои хотения, не замечая гибели своей.